0: Шундай оғыр болып қалды сені көру. Әлі өлейінді, әлі тірі. Бүгін апрель ноябрьге ұқшағандай. Сен бүтінлей башқа. Өзің түгіл. Сөзім сен ағына деген мүң-мүң сөзім дәшәлмәудән буа бұғазымны. Білем, менім язғы бұздай шатнап ярғалану сенға бір не түгіл. Бұ бұш, ығы, зығы. Битлігіңні ватамында мен оршалап әршим-әршим жан қабығын қубаруға яңа битлік қалқып шыға. Йоқ, танымайм, табылмайсың енді. Сенға ят шәулелер, ят мәғнәлер юға. Хәм құт ұшқыш. Сені көрген сайын ұшанышым жуям. Яратуға. Тек алайда тыңла, ішіт, емі, біліп болмай алдан дүния хәлін. Бір күн тіртіліп уянуға ойыныңнан, хәм бұлытлар құйырудан ят ұфықта. Ез шиырса, әгер бүтін ғалам, сені бір кім өз етмәсе, менім қадар. Өз жанымнан шыра тіліп сені тіргізірлік мен бар. Мен қоядыр бар. Сен ұнытма. Эльмира Жәлілова.
1: Реклама.
2: Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
3: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәметдинов, Илшат Сафин, Резеда Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Наби Юлин, Энджи Егорова, Мелек, Лилияна Ирназарова, Рината Тей, Гүлүс Хабибрахманов, алып баручылар Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, үлгер.
4: Ничто не чернова, давай поговорим, ибо ты знаешь, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем, что мы можем